Bonjour, je m'appelle Yuri. Avec mes copains russes, мы слушаем la clé des ondes 90.10 в Бордо. Перей! Перей! Перей!